До революції се трусня. Се ле пас мъчетоска е феномена. Кини, пантас почита ан пали мър престич. Кини, къмпали. Дюния иноватор мъчари легаси иновета муда. Ян брани мъчапар маса депан. Джанген тугу лаги. Сертаи ками секарам. Лаяри ламан веб унтук пендафтаран. Тарих бука пендафтаран пада 14 Jun 2026. Хари Сласа. Бермула 12 тенга хари. Шарат пертандинган. Terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.

До революції се друсня. Се ле пас мъцето скай феномена? Кини, пантас пъцита ан пали бър престич. Кини, към пали. Джуния иноватор мъчари легаси иновета муда, ян брани мъчабар маса депан. Джанен тугу лаги, сертаи ками секаран. Лаяри ламан веб унтук пендафтаран. Тарих бука пендафтаран пада 14 Джун 2026, хари Селаса, бермула 12 тенга хари. Шарат пертандинган. Terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.